ромшвала теба уджан ширигин датра уй томор бебуша хуржироди хуржироди хөтөн баглаа миги анмиго